0: Любимые наши, всем доброе утро. Это Васаби Шоу. Мы начинаем. С вами Антон Павлов и Эльвира Азарова. И знаете, что сегодня хотелось бы все-таки обсудить? Да?
1: Что, конечно.
0: Вот задать вопрос следующий нашим слушателям. Вот всегда ведь во всем наступает какая-то точка кипения или момент невозврата, скажем так, да? И вот хотелось бы, так как сейчас уже разгар недели, сегодня среда, и мне хотелось бы обсудить тему такую, что вот вы никогда не простите в любых отношениях. Вот прям никогда, вот все простите, но никогда не простите вот этого. Кто-то может сказать, я никогда
1: измену.
0: Не прощу. Да, измену это да, это такое классическое, да.
1: Но
0: а
1: мы
0: вот
1: тут
0: что...
1: имеем в виду что-то психологически эмоциональное.
0: Да, например,
1: да?
0: У меня была знакомая, которая не могла простить того, что человек ругается матом. Вот.
1: Ну, почему бы нет?
0: Да, вот она не смогла простить своего мужчину, он каждый раз говорил, я не буду клясться матом, ой, ругаться матом,
1: да.
0: Я не буду этого делать, и все равно он это сделал, да, он постоянно потом матерился, опять клялся, опять матерился, вот.
1: Ну, для кого-то вот такая минимальная вроде бы проблема, да, но
0: это, вот, видишь,
1: является
0: это,
1: фатальной,
0: например,
1: да?
0: Например, да, для кого-то она минимальная, но если ты, и потом человеку кажется, он встретил не того человека, почему?
1: Ну, хотя, да, например, он представляешь, знал, учитель русского языка и литературы, да, любит вообще выражаться очень грамотно, интеллектуально, а его
0: или, например,
1: пассия,
0: есть,
1: ругается.
0: Вот в отношениях следующее, например, я не смогла или я не смог ей простить того, что она пнула нашего кота.
1: Да, может быть,
0: да,
1: и такое, да.
0: Например, да, или там ругается грязно в адрес детей.
1: Или вообще ударил ребенка, поднял руку.
0: Да, да, вот что вы никогда не простите. Или он не любит животных. У нее, например, собачий приют. Она там отдает пол зарплаты на то, чтобы обеспечивать в собачьем приюте
1: животных.
0: Да, животных, ну, собак, да.
1: Да, да, да.
0: Все, она такая защитница, правозащитница этих животных, все. А он совершенно другой человек. Он за то, чтобы собак отстреливали. Он за то, чтобы там, например, собак никогда
1: не
0: никто
1: животных.
0: Не заводил. Да, терпеть не может животных вообще. Просто ненавидит их. Вот.
1: Или, например, он просто слишком перебарщивает с играми. Ну, это зависимость, да, такая лудомания.
0: Да, лудомания, да, это казино туда же входит,
1: да.
0: Или он
1: да
0: как
1: просто,
0: постоянно
1: знаешь,
0: говорит...
1: ставки какие-нибудь вот эти бывают же.
0: Да.
1: Там, я не знаю, какие-то на спорт, на что-то еще. Вот,
0: да.
1: Я как-то не особо играю в это, разбираюсь, поэтому мы не будем называть эти сайты или как-то.
0: Ну вот, у меня есть прям вот реально моя знакомая, у нее 5 детей, она родила 5 ребенка, она, значит, сделала себе такую, как это называется, что-то там перевязала себе, чтобы больше не рожать.
1: Ага, по-медицински, то есть.
0: Да, и она дальше продолжала жить в этом браке. У них классная семья, муж классный вроде как. Ну, все нормально.
1: Ну, 5 детей, соответственно,
0: конечно. Да, оказалось, что все годы он делал ставки. Он делал ставки, она думала, он не делает, она постоянно ему верила, он опять делал, опять к этому возвращался. А, да, например, вот сегодня у него там есть автомобиль и квартира.
1: А завтра у него...
0: Он уже по-крупному, то есть это не так там, да, в месяц. Но опять же, это тоже болезнь, когда ты даже в месяц там проиграл, и ты думаешь, ну какие-то 100 тысяч я там проиграл, ну ничего страшного. Зато я когда-то 2 года назад выиграл 200.
1: Это все с этого начинается, на самом деле.
0: Да.
1: Честное слово, азарт, он такой вот...
0: Да, вот, например, он там проиграл вот в этом, где вот Мега, в Мега Тауэрс, там квартиры, автомобили, значит, он все это попроигрывал, потом они опять помирились, потом он все сказал, что бросил, она рожала 5 детей, она думала, что он действительно бросил, а оказалось, что он не бросил. Что сделала она? Она просто подала на развод. А есть женщины, которые дальше продолжают с этим жить. Вот с чем вы не будете мириться? Нам бы хотелось узнать, ребят, ваше мнение.
1: Ваша
0: пишите нам,
1: точка кипения,
0: Вот, что вы никогда не простите в отношениях в браке, да, например, с чем не готовы мириться? Кто-то не готов мириться с этими, значит, зависимостями, там, алкоголем, а кто-то готов с этим мириться. Кто-то прекрасно существует, становится еще созависимым, и все у них прекрасно, он даже поддерживает в зависимостях, да, в какой ситуации это бывает? Бывают такие случаи, когда женщина поддерживает своего зависимого мужа. Почему? Потому что она понимает, может быть, что он не до конца ее любит, что он какой-то ненадежный, что он может взять и свалить от нее по трезвости.
1: Ну да.
0: Да. И она в то же самое время понимает, что он таким, каким он нужен ей, он никому будет не нужен. То есть, понимаешь, да?
1: Да.
0: А если она ему поможет справиться с зависимостью, если он встанет там на путь истины, станет трезвенником, возможно, глаза его откроются, он поймет, годик-два поживет,
1: и уйдет
0: потом
1: от
0: поймет.
1: Нее.
0: Да, и он уйдет от нее. Но он не уйдет только в том случае, если она будет созависимой. Вот он там что-то себе покупает, она ему даже денежки специально скидывает там на всякие там это покури, иди там, да, или там выпей что-то там на какие-то гулянки. Потому что она понимает, что если она этого делать не будет, она потеряет контроль над ним. И опять же, это все касается контроля. То есть таким образом она его контролирует.
1: А с другой стороны еще, знаешь, как
0: и
1: бывает.
0: И он действительно
1: это,
0: от нее не уйдет, потому что если он захочет к другой пойти, она скажет, слушай.
1: Да ты мне с такими...
0: Бросай, конечно. Вот эти все пагубные привычки.
1: Да.
0: А она вроде как вот тут, вот с этой женщиной, он может всем этим заниматься.
1: Все это себе
0: и она все ему прощает. Да. А там он не может, там надо ему быть хорошим, что-то стараться. А не каждый из нас готов к этому.
1: А бывает же еще так, знаешь, как, ну, то есть, вроде бы это все под запретом, но где-то ему что-то разрешается для того, чтобы он опять остался в косяках, да, ну так в кавычках сказать, да, то есть
0: да,
1: в каких-то...
0: потому что есть
1: вторичная выгода, потому что ей так удобнее им управлять.
0: Многие,
1: на его вот
0: например,
1: этих,
0: взять женщин конкретно, да, в основном в эти ситуации по статистике чаще попадают женщины. Много женщин, им даже внутренне хочется поймать тебя на каких-либо косяках, потому что потом ты будешь пребывать в чувстве вины, просить прощения, будешь какой-то период времени хорош. И опять же, все равно в твоей голове она будет той самой идеальной картинкой, потому что рядом с ней ты вот такой, какой есть. Понимаешь? Вот есть такая история.
1: Да.
0: А другая, она, например, не готова принимать тебя таким, какой ты есть.
1: Да.
0: И тебе кажется, что эта женщина, она твой человек.
1: Потому что она просто...
0: А вот
1: просто...
0: другие женщины, они не твои, они не понимают внутренний мир, которого хочется.
1: Смотри, с другой стороны, бывает же вот такой промыв мозгов, да, или где-нибудь ты смотришь, опять же, таки в соцсетях, и там тебя должны любить, несмотря на то, какой ты есть.
0: Бред.
1: А независимо, какой ты есть,
0: да? Бред.
1: Типа, ну, опять же таки, для кого-то бред, для кого-то... понимаешь, кто-то же смотрит, ему, например, молодежь, или кто-то из других людей, он для себя начинает считать это кредом, что вот она любовь. Тогда, когда тебя любят...
0: Любовь — это же все-таки совокупность всех чувств.
1: Конечно. И я думаю, знаешь, когда ты полное овно, да, тебя никто любить не будет, по сути.
0: Да, но есть женщины, которые все равно любят, потому что она понимает, что таким образом она контролирует его, таким образом она его привязывает к себе. Но на самом деле, если лечить эту семью, допустим, если лечить мужчину в этой семье от зависимостей, то надо будет лечить и ее, ты знаешь, да?
1: Всю
0: поэтому
1: семью, мне кажется.
0: Приходят в эти рехабы зависимый и приходят созависимый. Есть отдельные группы для созависимых.
1: Ну да, так как правильно в те или иные ситуации, опять же таки, реагировать
0: поэтому,
1: на поступки
0: своего
1: партнера.
0: Поэтому, ребят, напишите, что вы никогда не простите в отношениях. Вот прям не простите.
1: Очень интересная тема, я думаю,
0: кто-то, да, не простит того, что где-то кто-то подтыривает денежки, да, берет тайные какие-то кредиты, возможно, не говорит тебе, да?
1: Конечно.
0: Потом ты его спрашиваешь, а он нет, клянусь там мамой, папой, и сестрами,
1: и не узнается
0: жизнью.
1: Никак.
0: И никак, ты никогда этого не узнаешь, но там обычно это какая ситуация? Это какая-то из зависимостей. Когда берутся тайные кредиты, они обычно оформляются на какие-то его...
1: Ну да, вообще какие-то долги появляются там, где есть
0: также
1: что-то...
0: Также еще есть какие-то... что я хотела сказать? Ладно, забыла. Сбилась.
1: Ну, я думаю, мы...
0: Еще есть... Не-не-не-не. Вот. Не смогла. Не смогла вспомнить. Ладно, ребят, пишите нам. Что вы никогда не простите в отношениях.
1: Ну, не будете терпеть.
0: А есть что-то такое более бытовое? Там, я никогда не прощу свою женщину или своего мужчину в отношениях, если он не особо будет хорошо общаться с моими родителями.
1: Ну, тоже есть.
0: А есть мужчины, которые не захотят вступать в отношения с женщинами, если его жена не будет обслуживать его маму. Тоже такое есть.
1: А есть такие, например, знаешь, которые считают, что вот она перестала за собой ухаживать, там, располнила,
0: да,
1: и тоже
0: все,
1: от нее
0: тоже,
1: уходит.
0: Да, от нее уходит, есть... и он не может ее принять, он не может ее любить.
1: Да. Давайте узнаем ваши реды-флаги, да, реды-флаги же получаются, да?
0: Ну да, да, что вы не сможете простить в отношениях, или он как-то поменялся, или он как-то распустил себя, стал выпивать, как-то полысел, подурнел, расплылся, набрал лишний вес, все возможно.
1: Ваши бзыки, да, ваши тараканы, пишите, 8-700-107-10-22, давайте узнаем, от чего же все-таки наши
0: слушатели
1: никогда не потерпят.
0: Что а у вот, тебя?
1: Нет, я у тебя хотел
0: у
1: спросить.
0: У тебя, значит, эти окончания проглатываются
1: нет,
0: сегодня.
1: Нет, почему нормально? Да. Это последствия.
0: Последствия чего?
1: Просто последствия долгого пропуска.
0: Того, что ты все дни
1: пропуска.
0: Что-то не то проглатывал, да?
1: Да, там какая-нибудь пропавшая курица пропавшая.
0: Да.
1: Да.
0: Забродившая немножечко.
1: Совершенно
0: да?
1: верно. До состояния.
0: Все продукты брожения.
1: Брождение.
0: Ладно, переходим к гороскопу, ребят.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Утасаровой и Павлова.
0: Это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас среда, 17 июня, ребята. И стартуем с Овнов.
1: Да.
0: Овны день может потребовать гибкости в общении и в работе. Не настаивайте на своем. В каждой мелочи компромисс принесет больше пользы вам.
1: Тельцы, хорошее время для решения финансовых вопросов и наведения порядка в делах. Не спешите с выводами, если получите противоречивую информацию.
0: Близнецы, ваши идеи могут найти поддержку у окружающих. День подходит для встреч, переговоров и обсуждения планов на будущее.
1: Раки, старайтесь не брать на себя слишком много обязанностей. Иногда лучший способ помочь – сначала позаботиться о собственных силах.
0: Львы, возможны приятные новости или неожиданные предложения. Не упускайте шанс проявить инициативу там, где давно хотели сделать первый шаг.
1: Девы, день располагает к практическим делам и наведению порядка. Чем проще будет ваш план действий, тем легче окажется результат.
0: Весы, не откладывайте важный разговор. Сегодня есть шанс прояснить ситуацию, которая давно вызывала вопросы или сомнения.
1: Скорпионы, обращайте внимание на детали и мелочи. Именно в них может скрываться информация, которая поможет принять верное решение.
0: Стрельцы, подходящий день для обучения новых знаний, обмена опытом. Не бойтесь задавать вопросы, ответы окажутся полезнее, чем ожидалось.
1: Козероги, сосредоточьтесь на задачах, которые приносят результат. Лишняя суета сегодня будет только отвлекать от главного.
0: Водолеи, захочется перемен или нового взгляда на привычные вещи. День благоприятен для творчества, экспериментов и нестандартных решений.
1: Рыбы, не спешите реагировать на все эмоционально. Спокойствие и выдержка помогут избежать лишних переживаний и сохранить хорошее настроение.
0: Ребят, я надеюсь, что у вас тоже будет хорошее настроение в нашей компании, потому что тема звучит следующим образом. Что вы никогда, никогда не простите в отношениях? Пишите, пока у нас ноль сообщений.
1: Да, может быть, таким образом вы достучитесь до своей половинки, которая
0: не слышит в последнее сообщения.
1: Время.
0: Вы... Два сообщения, ребят.
1: Ну,
0: что
1: тогда
0: с вами?
1: Будет...
0: Просыпаемся. Неужели вы все простите?
1: Ну, видимо, да.
0: Неужели?
1: А вот, ну, бывает и такое. Понимаешь? С любимым рай шалаше.
0: Да,
1: прощу,
0: ну,
1: все, прощу все. Ну, нет, есть. Вот, но есть
0: Влада,
1: же такие...
0: а чего ты не простишь? Мне кажется, ты все простишь.
1: Ты знаешь... Ну, я не знаю, а что, вот, ну, что именно должно быть? Вот, ну, нет, хотя, знаешь, ну, вот раньше я думал, что я никогда не прощу. Ну, не то, что не прощу, я не буду мириться с тем, что моя женщина будет поправляться.
0: Ну, как показала практика.
1: Как показала практика, оказывается, ты никогда не замечаешь, что для твоей... Да, твоя жена для тебя всегда краше всех почему-то. Ну,
0: да,
1: как-то, знаешь,
0: так и работает любовь.
1: По кому-то ты замечаешь, что она поправляется, а у своей это нормально.
0: Да.
1: Ну, ты знаешь, то есть, я не знаю,
0: знаешь,
1: как это работает.
0: Сейчас...
1: Я себя закапываю куда-то
0: да.
1: глубоко в что-то.
0: Остановись, Антон.
1: Ну, это не в моем стиле, да, как бы. Но все прекрасно же понимают. Поэтому... Да.
0: Жесть какая, неужели ты это говоришь?
1: Ты меня подставил.
0: Почему я всегда виновата?
1: Ты верил.
0: Я думала, там ты не простишь там измену. Ну, не простишь того, что она тебе.
1: Я реально раньше думал, что я не прощу то, что она вот такая станет, как бы.
0: Да.
1: Да.
0: А потом смотришь, она такой стала, а ты такой даже этого не видишь.
1: А ты не заметил, как это произошло. Такой, да? Серьезно? В какой момент я это упустил? И для меня женщины форм Рубенса стали самыми сексуальными, да? Такой? Вообще
0: зачем
1: такой, не въезжаешь.
0: Зачем ты продолжаешь это говорить?
1: Я надеюсь, она не понимает, что это за женщины форм Рубенса. Или у нее сейчас много работы, я надеюсь.
0: Как бы ты не обсуждал других женщин. Ты сейчас получишь, у тебя настроение испортится, опять будете ругаться весь эфир.
1: Не-не-не.
0: Все, ты будешь опять отвлекаться, выбегать из студии. Орать, ругаться, что-то доказывать. Но зато таким образом ты донесешь свою мысль. Ну, это я пытаюсь тебя утешить.
1: Я пытаюсь вообще уже как-то выкарабкаться. Ладно, давай я еще пересмотрю. Я думаю... А, ну хотя, раньше я думал, что я не буду там терпеть, когда моя супруга, да, или там моя половинка не будет общаться с моими родителями. На последнем дне рождения они между собой так немножко повздорили. Видимо, мой папа немного, а может быть, и много обиделся.
0: Тебе было все равно. Поддерживаешь супругу.
1: Знаешь, что я вчера просто... поделюсь с тобой. Я хотел... так получилось, что нужно мне просто было какую-то сумму денег перекрыть, закрыть кредит срочно, да?
0: Так. Попросил у папы.
1: Я хотел, да, ему до конца недели, то есть со 100% возвратом. Знаешь, что он мне сказал? Так, говорит, тебе уже сколько лет, а ты постоянный пылесос. И мне так, потому что я там объяснил, что мы потратились на юбилей супруги, да, мне нужно закрыть. Он говорит... И ты просишь меня деньги на юбилей, который меня даже не позвали. И тут я понимаю, что мой папа очень обижен на мою супругу, так же, как и она, в принципе, на него, за то, что он не смотрит за младшим.
0: Почему все эти личные рассказы?
1: Я думал, что я буду
0: жизни.
1: Переживать из-за того, что
0: у
1: мои родители...
0: У нас тема другая.
1: Подожди, то, что я не прощу, то, что моя супруга не будет общаться с
0: моим родителем. Оказывается, простишь.
1: Нормально.
0: А это все то, что ты ведешь непотребный образ жизни. У тебя уже меняется. Ты знаешь,
1: У меня очень потребный
0: чем
1: образ
0: опасен
1: жизни.
0: Вообще алкоголизм? Он тем, что он стирает же вот эти вот грани. Нейроны в мозге, да.
1: Эти
0: лобные доли какие-то он стирает. И у тебя уже все.
1: Я пью ежовый гребенчатый, поэтому у меня нейронные связи восстанавливаются.
0: Еще раз будешь рекламировать свой ежовик гребенчатый, как ты говоришь. Я тебя самого превращу в плесень. Понимаешь, Антон? Все, аж подавился, бедолага.
1: Чуть
0: как долго им, долго ему приходится приходить в себя. Ну все! Дайте музыку. Все, человек умирает просто.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
3: Ребят, сегодня тема очень острая. Что вы никогда не простите в отношениях к своему близкому, как вам кажется, человеку? Пишите 8-700-107-10-22.
4: Вот смотри, все-таки мы вот берем... Многие же, вот кто присоединяется, они подумают, что я не прощу просто измену.
3: Да, но тут другие варианты нам предлагают слушатели.
4: Давай,
3: да. Например, наша слушательница сначала написала: «Простите Антона, помиритесь с Антоном». Я не знаю, почему она в курсе всей нашей с тобой личной жизни. Я не понимаю. Так, и она также дописывает: «Я бы не простила человека за то, что он надсмехается, подсмехается, говорит, надо мной. Особенно в обществе, хотя наедине то же самое».
4: А, я помню это. Я понимаю, да. Ну, я понимаю, о чем. То есть...
3: Как это неприятно. Вообще, знаешь, что неприятно?
4: Начинает...
3: Когда ты что-то делаешь, он так раз и какую-то ухмылочку. Ты говоришь, что он, да нет, ничего.
4: Или,
3: и
4: знаешь,
3: это неоднократно
4: за счет
3: повторяется.
4: Тебя начинает юморить где-то
3: да,
4: в компании.
3: Да, и еще я заметила, вот вроде как дома все нормально, все окей, но приходит кто-то к нам в гости, да, например, или какой-то человек извне, и он начинает как-то при этом человеке высказывать тебе то, что он умалчивал. Например, да?
4: А он, какие-то,
3: ну, конечно,
4: типа обиды, да?
3: Он, да, он какие-то обидки, какие-то подколы, он начинает закидывать это все в твой адрес в присутствии третьего человека.
4: Ну,
3: скажи,
4: да, конечно,
3: мне об этом наедине,
4: да?
3: Например.
4: Ой, я понимаю, да.
3: То есть, или... допустим, ну, возьмем такой классический вариант, допустим, я говорю ему там не выпивать даже слабо алкогольные напитки.
4: И тут он,
3: он такой: хорошо-хорошо.
4: Да.
3: Проходит неделя, к нам приходит в гости человек. Он: да нет, что вы, у нас теперь запрет в семье не выпивать. Я ж дома эдакий алкаш.
4: Ну да.
3: Вот этого.
4: Мы же на
3: вот
4: празднике
3: этого
4: не можем выпить,
3: да,
4: конечно.
3: Да, что, конечно, тут у нас же страх, что у нас дома алкаш. Вот понимаешь, да?
4: Да-да-да.
3: Вот. И это говорит человек не мне в течение всей недели после нашего договора,
4: а в присутствии,
3: да? А в присутствии третьего лица. Зачем он это делает? Задается ему вопрос: зачем ты это делаешь? Ответов нет. Я же просто. Все.
4: Вот иногда, да, я сам тоже иногда не понимаю. Да, бывает такое, проскальзывает. Может быть, мы надеемся, что как-то так мы достучимся до человека, но, ну, хотя выглядит это, конечно же, очень ужасно,
3: да.
4: Или,
3: так,
4: знаешь,
3: вот
4: или еще бывает, вроде бы все нормально, а в присутствии кого-то прям начинают провоцировать на ссору. И знаешь,
3: да,
4: когда ты пытаешься говорить, типа, давай потом поговорим, и начинается повышение голоса. Ну да, конечно, делай из меня сумасшедшую, да, вот это.
3: Да,
4: и
3: да, да.
4: Пока, вот это показушность какая-то, да.
3: Выходит наружу именно в присутствии
4: или,
3: третьих людей.
4: Или, знаешь, да, просто третьих даже лиц. Вы, ну, начали где-то на улице что-то как-то обсуждать более-менее, ну, как-то, или с ним тихо ссориться, и твой партнер, твоя супруг начинает на весь голос, чтобы весь двор аж услышал, там, или, не знаю,
3: да,
4: соседи,
3: mm-hmm,
4: да, вот это тоже самое ужасное.
3: Так, вот Лана нам пишет: рукоприкладство и абьюз, ни одной минуты не буду терпеть. Сама когда-то была жертвой абьюза, с трудом вышла из этих отношений. Сейчас даже просто общаться с такими людьми не могу. Лудомания тоже моментально обрубает всякое желание общаться. Я вот не знаю, почему мужчины чаще всего подвержены лудомании, наркомании, алкоголизму, да, каким-то, я не знаю...
4: Я понял, пристрастиям.
3: Каким-то пристрастием. Почему мужчины? Почему мужчины? Я не могу понять, почему. У них много свободного времени. Они не могут справляться
4: со стрессом,
3: с каким-то внутренним напряжением. Я не могу понять, почему мужчины.
4: Почему, да, вот все-таки, знаешь, когда вот иногда говорят, там, женский алкоголизм страшнее. Да, понятно, что он страшнее.
3: Это мужчины придумали, нет, подожди, да не страшнее
4: может быть,
3: он,
4: нет,
3: Антон.
4: Имеется, ну, нет, я в каком смысле? Страшнее по восприятию, там, сильнее, тяжелее справиться, да? Но я не об этом. То есть, но по количеству, вот смотри, если взять... Да, зависимости. Они приходятся на количество, на большее количество мужчин.
3: Ну я об этом и говорю. Да, зачем да, ты да. сейчас все перефразируешь? Нет, ну, перефразируешь и просто приходишь к тому же.
4: Я с тобой.
3: Все, остановись, пожалуйста, ладно. Не раздражай меня.
4: Не буду.
3: Так, здравствуйте, уважаемые васаби. По теме никогда не прощу измену. Это для меня red flag. Я вот знаю многих людей, которые так говорили, а потом простили все-таки измену. Потому что вроде как ты любишь или зависишь от этого человека. Поэтому лучше не зарекаться. Так, вот следующее сообщение. Измену не прощу предательство. А так все у нас прекрасно. Люблю тебя, Осель. Вот мне интересно все-таки мнение женщин. Чего вы не простите? Почему-то женщины нам пишут меньше. Так, вот сообщение есть такое. Раньше думала, что измену не прощу, не приму, но судьба сыграла со мной злую шутку. Прохавала, приняла и живу... Что такое прохавала?
4: Ну, съела это.
3: А нельзя сказать съела это?
4: Я не знаю. Ну, кто-то, видишь...
3: Приняла и живу дальше. Иногда бывают разные обстоятельства, что сказала себе... Так, не зарекайся. Да, да, ужасно, конечно. Доброе утро, я не прощу, если он меня ударит, особенно если на эмоциях. А просто так, то можно простить, в принципе, да?
4: Но это
3: без
4: же...
3: эмоций, просто
4: да,
3: в шутку.
4: Когда, да, не, ничего не предполагал, просто так, равнодушно.
3: Да. Тут у нас уже такое да. что-то лайтовое. Я не прощу неряшливость.
4: Вот знаешь, я соглашусь. Написали. Некоторые, вот у меня были такие случаи, когда... Один товарищ у меня женился на... Вот у него девушка была, вот прям красавица, да?
3: Угу.
4: Но я...
3: Это как Рос из
4: Подожди,
3: сериала
4: да.
3: «Друзья».
4: Вот честно, да. Я... А мы до этого с ней как бы в одном коллективе танцевали, но мы замечали это только, ну там не так, что она неряшлива. То есть там ни волосы, ни костюмы не постираны, знаешь, там не поглажены. Но
3: да.
4: мы как-то, ну ладно, ну то есть не особо. А потом, когда ну, он с ней прожил полгода, он говорит, он просто с ней развелся, потому что он говорит, я...
3: Грязнуля.
4: Да, реально грязнуля, вот.
3: Угу.
4: Вот я даже под другого слова, я, конечно, извиняюсь, девочки, да, девушки, женщины там, но прям грязнуля.
3: Жраночка такая, да?
4: Вообще просто там, знаешь, она могла, вот знаешь, вот есть она, там раз пупка, там опять раз что-то упало,
3: прям
4: подъезд.
3: Пупка.
4: Да,
3: ага.
4: ну там я не знаю, ну вообще все что угодно.
3: Ага. То есть, других примеров у нас нет в голове.
4: Подожди, но я эти примеры видел просто когда, а она ему просто дома не убиралась, понимаешь, там...
3: А он не мог сам убираться?
4: Он пытался.
3: Но она все это, опять же,
4: конечно, то есть
3: захламляла.
4: Там, я думал, только мужчины такими бывают, оказывается, нет.
3: А нет, женщины тоже, да? Доброе утро, Антон и Эля. Не прощу измену, но очень задевает, когда смеются в лицо, не договаривают о чем-либо, осуждают родителей, пытаются принизить мой интеллект. Прям очень меня задевает. Вот. Так, еще такое сообщение. Я не прощу свою бывшую супругу за то, что она всегда высмеивала мое мышление, то, как я мыслю, мои мечты. Вообще, все, что касалось меня, она все время говорила, ну, ты же тупой, и идеи твои тупые.
4: А, вот я...
3: А может быть, она говорила вам правду?
4: Нет, а вот знаешь, на самом деле, я вот во втором браке почему развелся и...
3: То есть тебя выгнали?
4: Да нет, ничего не выгнали. Во-первых, потому что меня заставили разлюбить мою профессию, танцы. Тогда я прекратил танцевать, потому что она говорила, ну и что ты будешь дальше делать вот в 35, там, ну, хотя у меня была своя студия, у меня был свой шоу-балет.
3: Тебе надо было заранее, вот, ты же делаешь расклад Таро.
4: Я вот
3: тебе надо
4: тогда
3: было сделать
4: был...
3: расклад и увидеть там, что у тебя хозяйка появится, когда тебе будет 35. И, в принципе,
4: не
3: ты
4: углядел.
3: Потом будешь работать на радио, и все
4: да.
3: будет хорошо.
4: В 37 она у меня появится.
3: Да, ну в 37 плюс-минус, какая разница, Тосечка?
4: Ну, понимаешь, я тогда
3: год
4: была...
3: За
4: два. Я тогда...
3: Два
4: я...
3: за три. Как-то вот обычно влюбленные часов не наблюдают.
4: Нет, я просто,
3: или
4: да,
3: часы мне, влюбленных
4: понимаешь,
3: не наблюдают.
4: Я не про, я правильно. Хозяюшка, я правильно. Раскладывал, просто я неправильно задавал вопрос картам Таро.
3: Да.
4: И они мне потом только открыли все про тебя, понимаешь, что появишься ты. А до этого, то есть мне показывали вот, ну, не про, вот опять же таки, как правильно ты задашь вопрос вселенной,
3: но
4: так
3: ты
4: и
3: же
4: картам.
3: Больше не занимался танцами,
4: да.
3: Антон. Ну
4: вот.
3: Ну
4: да.
3: Тогда смысл этого... было разводиться с любимой женщиной? Если
4: нет,
3: равно
4: я тебе скажу так. Нет, видишь...
3: Она обрезала мои крылья.
4: Я вот почему ей сейчас... Вот это бы я это не могу
3: простить.
4: Держитесь,
3: мы взлетаем, все, кто был со мной.
4: А почему мы сразу говорим так, алкафы, да?
3: Мне кажется, это так.
4: Ну да, мы все в Толстаке только так и разговариваем.
3: Не все, только один ты.
4: Нет, я все мои алкасыные братья.
3: Так, доброе утро. Помимо лудомании и других зависимостей, я не прощу, если мужчина хоть раз поднимет на меня руку.
4: Подлинет.
3: И еще я не готова мириться с постоянной безработицей. Если человек временно остался без работы, это одно. Но если он просто лежит на диване и ничего не делает, то для меня это одно. Однозначно, до свидания.
4: А если он, смотри, поднял руку, например, в порыве страсти в постели, например.
3: Отшлепаю тебя, моя грязная типа женщина.
4: Того, да,
3: или
4: да.
3: Как сказал бы Антон, отшлепаю тебя, моя грязная женщина.
4: Дельчка, я же нормально разговариваю. Отшлепаю. Да?
3: Дай потрогаю тебя. Ух, какие бедра. Покажи сиськи, сиськи покажи.
4: Так она уже показала.
3: Покажи.
4: Ой, Элечка.
3: О, показала, да. У тебя не такие у моей бывшей были лупы.
4: Нет, так я бы точно бы не сказал. Но...
3: Ну, что-то в этом есть, Антон. Да, как будто бы что-то хозяйка знает.
4: Что-то, видимо, прочухала.
3: Ребята...
4: Что ребят, такое прочухало, значит, да. Прочувствовало.
3: Ребят, да. Обязательно пишите нам по теме. Я не вижу ваших рук. Я не вижу с вами.
4: Рух. И рух тоже.
3: Я сказала, ваши рух.
4: Рух, ваши рух. Это какой-то индийский актер.
3: Да. Пишите нам по теме. Чего вы никогда, вот прям никогда не простите в отношениях.
4: 8-700-107-10-22.
2: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васа».

0: Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Так, новость такая. Жена Нурлана Сабурова переезжает в Алматы. Супруга известного стендапера Нурлана Сабурова Диана сообщила о переезде в Алматы на постоянное место жительства. Новость она рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram. В Казахстан супружеская пара перебралась после того, как Нурлану Сабурову запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет. Теперь они будут проживать в Алматы.
1: То есть... Вау, соседи!
0: Хочешь, пригласим к нам гостем Нурлана Сабурова?
1: Ну, давай попробуем.
0: Я вот как бы, вот я как-то все-таки...
1: Хотя, знаешь, мало ли он что-нибудь скажет в эфире.
0: Нет, дело не в этом. Вот нет, все-таки мне бы как-то не хотелось.
1: Нам, да?
0: Нет, не то чтобы он не пойдет, он пойдет, конечно.
1: А почему не хотелось?
0: По каким-то личным соображениям,
1: причинам. Пробежит искра между вами?
0: Но захотелось вдруг... Нет, уже между нами искра не пробежит. Она могла бы пробежать, ну, так, примерно годик назад. Сейчас нет.
1: Все уже, да?
0: Нет.
1: Ну, да, там у него уже двое детей, я знаю, ты такое
0: дело
1: не любишь.
0: Дело не в этом.
1: Да? Ну, ладно.
0: Причины совершенно другие.
1: Разлюбила.
0: Не хотелось бы мне связываться с этим человеком. Так, в Казахстане хотят начать штрафовать за мат в интернете. Такой законопроект планируется внести в парламент в июне 2026 года, сообщил премьер страны Олжас Бектенов. Такое поведение влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток, подчеркнул Олжас Бектенов. Сейчас административная ответственность за нецензурную брань предусмотрена только в общественных местах. Теперь будут штрафовать за то, что матерятся люди в интернете. Вот знаешь, кто матерится очень-очень жестко? Вот это вот, который вот эти губы, вот такой блядский голос. Она такая вся. Мужики, деньги, денег нет, пошел вон. Вот кто это вот? Вот все ее обожают.
1: Я не знаю.
0: У нее там много подписчиков, эти женщины на нее насмотрятся и тоже... Да, ну такая вот она, вот такая.
1: Быдло.
0: Ну, как будто бы немножечко есть такое что-то в ней.
1: Ну, вообще, как
0: но
1: бы...
0: Ну, она так разговаривает, не то чтобы она сама.
1: Да, я понял.
0: Она разговаривает.
1: Манера преподносить вот это.
0: Как же ее эта блогерша? Мадлен.
1: А, да?
0: Мадлен,
1: я
0: вот
1: не слежу,
0: мне написали.
1: Вот, если честно.
0: Да, Мадлен.
1: А
0: вот она вот такая,
1: много?
0: Да, она матерится постоянно. И вот такая она у нее, такая подача. Вот, я вся такая крутая, девочки, не терпите. Уходить. Ну, что-то такое. Вот из разряда она получает девушек, что там, значит, каким должен быть мужчина.
1: А, понятно, как всегда.
0: А мы же знаем, что мужчина никому ничего не должен.
1: Вот именно. И вот. Смотря, опять же таки, каждый нужен свой мужчина, и они разные.
0: Да.
1: А она говорит про какого-то одного мужчину, правильно?
0: Да. На kazdar.net обнаружили более 500 анкет трансвеститов и представителей ЛГБТ, сообщает Атерао.
1: Очуметь.
0: Да, задержание администраторов, значит, kazdar.net в МВД раскрыли подробности. На платформе было около 9000 анкет по предоставлению интимных услуг, свыше 500 анкет лиц нетрадиционной сексуальной ориентации трансвеститов. Фигуранты являются основателями одной из IT-компаний. Сайт интимных услуг использовался в качестве технологической платформы для разработки и тестирования программных решений, которые впоследствии внедрялись при создании других легальных IT-продуктов, понимаешь, да? То есть они не только этим занимались, а еще да, IT-разработки. А сайт kazdar.net приносил более 500 миллионов тенге ежемесячно. Вот это мужики вы, конечно, дают! А? Вот да. Куда уходит все алименты-то?
1: Кстати, да.
0: 500, подождите, ежемесячный доход?
1: 500 миллионов.
0: 500 миллионов! 500 миллионов, более... не 500 миллионов, а более
1: 500 миллионов.
0: Да, 500 миллионов тенге. 500 миллионов тенге. Минимум приносил данный сайт вот этим вот владельцам,
1: бы,
0: там, создателям.
1: Хотя бы.
0: Так это ж ты туда, вот есть твои дивиденды туда тоже.
1: Да ну прям. Ага.
0: Вот. Это так.
1: Откуда у меня столько?
0: Во время обысков изъяли 144 миллиона тенге и более 1,3 миллиона долларов наличными, 300 тысяч долларов в криптовалюте, оружие с боеприпасами, 150 компьютеров и другой техники, автотранспорт, документы и другие доказательства по уголовному делу. Обалдеть. Вот, девчонки, а мы-то думаем, а что ж мужья-то нам не додают деньжат? А вот оно куда, оказывается, все сливается. А вот оно куда сливалось.
1: Ты бы видела комментарии просто еще читала.
0: Да, я комментарии прочитала. Да, ребят, да. Можете посмотреть. Это очень смешно.
1: Так вот, куда уходил семейный бюджет, там написано, да. Теперь стало спокойнее жить некоторым.
0: Да. Помнишь, еще задерживали девушку Айка, да, список ее, список Айки. Вот тоже она зарабатывала. Слушай, Тосечка, а тебе не кажется?
1: Нет, Олечка, не кажется.
0: Что мы?
1: Нет. Нет.
0: Не тем занимаюсь.
1: Нет, Олечка.
0: Ладно, шучу.
1: Это скользкая дорожка, на которой нельзя становиться.
0: Там можно только лежать. А, Валерий Леонтьев.
1: Сидеть там можно, кстати.
0: Ну, тебе видней, то есть что там можно делать.
1: На скользкой дорожке?
0: Я про другую дорожку. Ладно, неважно.
1: А я не понял.
0: Дорожки бывают разные.
1: Черные, так, белые, красные.
0: Валерий Леонтьев.
1: А, ладно, подожди,
0: Валерий,
1: да.
0: Леонтьев. Я никогда не думал, что мы будем его обсуждать.
1: Я
0: ну ладно,
1: не думал.
0: Пойдет. Поднял ценник за выступление для россиян.
1: Ага.
0: Как сообщает Мэш, теперь за концерт артиста заказчику из России придется отдать 17 миллионов рублей, в то время как аналогичное мероприятие для иностранцев обойдется по-прежнему в 12 миллионов рублей. Надо же, 12-17 миллионов рублей. Вот это ли?

0: интересно.
1: Можно я по-своему прочитаю, ты переведешь. Смотри. Филмс то бе буриед витх. Давай теперь ты.
0: Фильм Тоби свободен.
1: Ну ладно, пойдет. Дива, не скрывая эмоции, вспомнила о болезненном периоде после расставания и призналась, что трогательный эпизод с родителем, который очень ей помог, произошел во время совместного просмотра фильма. Отец, говорит, посмотрел на меня и заметил, что я плачу. Я старалась сделать это незаметно, но слезы текли по лицу. Тогда он подошел, взял меня за лицо и сказал: «Я люблю тебя, я всегда тебя любил». В тот момент эти слова изменили мою жизнь, поделилась Дженнифер Лопес. Таким образом, она смогла пережить расставание, болезненное расставание со своим Беном Аффлеком.
0: Первый раз или во второй раз уже?
1: Неважно, может, она каждый раз плакала, и каждый раз я ей
0: просто признавался. Сейчас же вроде бы они опять где-то на таблоидах появляются вместе.
1: Да. Вчера, кстати, да, тебя не было, пока ты там спал. Я там угарю.
0: Да-да-да.
1: Вот, значит, я обсуждала Дмитрия Шепелева.
0: Он, значит, это бывший муж Жанны Фриске.
1: Не то, что, ну, пока смерть не разлучила их, он был ее как бы супругом, да, непонятно. В общем, да, он написал о том в своих соцсетях, что его сын Жанны Фриске, он очень сильно похож на свою маму. Портрет мамы стоит на столе, и он всегда говорит: «Мама тебя оберегает, мама с тобой рядом всегда». И сказал, что да, я понимаю, значит, родителей Жанны Фриске о том, что они действительно так болезненно переживали уход своей дочери. Он также подчеркнул, что он бы был бы не против, если бы сын общался с бабушкой и дедушкой.
0: Теперь.
1: Удивительно, да?
0: Да.
1: Да, но, говорит, они всегда предлагали это сделать под камерами. А я, говорит, не хочу устраивать такое шоу, ну что-то в этом духе. И теперь отец Жанны Фриске ответил Дмитрию Шепелеву. Да.
0: Давай.
1: Да. Я думаю, что этот скандал будет еще долго длиться. Отец Жанны Фриске пригрозил оставить своего внука без наследства, если им не дадут увидеться. Владимир Фриске заявил, что он не смог бы звать Платона на съемки в ток-шоу, хотя бы потому, что их номера заблокированы в телефоне подростка. Дедушка и бабушка хотят встретиться с внуком, чтобы оформить на него квартиру Жанны, но если Шепелев так и будет препятствовать их общению, то Владимир готов пойти на крайние меры. Если, говорит он, не будет, говорит, не будет никаких изменений между нами.
0: Так.
1: Я все перепишу на младшую дочку. Ребенок тупо останется без наследства. Отдавать квартиру государству я не хочу, сказал Владимир в разговоре с «Комсомольской правдой».
0: Да.
1: Ну вот странное то желание, мог же написать, да, ну давай с внуком увидимся,
0: ну,
1: там,
0: конечно, да,
1: без камер. Ну зачем вот это, смотри, если он не увидится, тогда давай, я квартиры его лишу. Ну вот, ну что это такое? А мне кажется, Дмитрий Шепелев, он такой хитрый жук, он понял, что сын уже подрастает,
0: да,
1: что ему уже раз, другие дети могут это донести, он может погуглить всю информацию,
0: конечно,
1: он посмотрит все скандалы, он таким образом, может быть, в своем обращении решил проманипулировать своим сыном и сказать, что всегда, всегда дедушка и бабушка предлагали ему встретиться под камерами, а я такой весь хороший папа, мне так кажется, да?
0: Возможно,
1: и
0: возможно.
1: Ольга Орлова, которая,
0: это,
1: да,
0: подруга,
1: самая лучшая подруга Жанны Фриске, которая является крестной Платона этого мальчика, значит, она публично обратилась к Дмитрию Шепелеву. Лучшая подруга покойной Жанны Фриске в очередной раз умоляет ведущего о том, чтобы встретиться с крестником. Это так быстро.
0: Да.
1: И что ответил отец Платона?
0: Значит,
1: Шепелев. Да, Шепелев. Значит, она написала: «Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном без камер, телестудии и контента». Он ей написал: «Ольга, написал тебе в директ». Теперь он скажет следующее.
0: Да.
1: Зачем ты написала это публично? Обратилась, ты же могла мне в личку куда-нибудь написать.
0: А он
1: написать.
0: Сам почему-то же не пишет.
1: Так, это вообще очень странно.
0: Да, так
1: очень
0: же он странно. Же мог бы обратиться же к родителям Жанны Фриске, так же в личку,
1: в личку
0: разблокировать и написать.
1: И просто, да, зачем он это сделал? А он сделал это потому, что...
0: Конечно, это нужно, чтобы
1: да,
0: было...
1: Да, как-то вот своего сыночку подготовить к тому, что он уйдет уже в большой мир, и он все узнает. А он все узнает.
0: Конечно.
1: Да, вот.
0: Вот такие вот новости.
1: Ну все, ребят, давайте, пишите нам по теме. Тема такая: чего вы не простите
0: никогда
1: в своих отношениях, да, взаимоотношениях со своим партнером. Вот чего вы никогда не простите. Тут звучало там абьюз, там, значит, неуважение, измены не простят. А вот что конкретно вы? Может быть, что-то мелкое бытовое по дому.
0: Неуважение к родителям также было озвучено, вот такое, да.
1: Если он обижает, не любит животных,
0: бьет,
1: а возможно,
0: детей.
1: Да, у него низкий эмоциональный интеллект.
0: Бьет детей, да.
1: Да, да.
0: Вось. Или вот даже был такой, подшучивал всегда.
1: Подшучивает, подтрунивает, да. Вот чего вы никогда не простите?
0: 8-700-107-10-22.
2: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето,

0: утро должно начинаться с васаби. Васаби в ритме лета.
1: Ой, произошел небольшой сбой, ребята, тут Тосечка бегал и нажал не на ту кнопку.
2: Да, все время так, я бегаю где-то и нажимаю на кнопку.
1: Есть такое сообщение по теме. Аляр. Доброе утро. Никогда не прощу мужчине безделье и безденежье, как следствие этого безделья. А еще рукоприкладство. Ася из Алматы написала нам. Так, доброе утро, пишу из Кокшетау. Не прощу, если не будет бриться. Ну, то есть, как бы, определенные места тоже... Что это?
2: Для кого-то это показатель. Ты сама сказала, давайте, что вы
1: так,
2: не простите.
1: Ты опять на стороне кого угодно, нет. Только не на моей.
2: Нет, ну кого-то это же...
1: Антон, живот. Все, ладно. Мы с тобой и так не общаемся вне эфира и вообще. Успокойся, пожалуйста. Иначе последующие эфиры будешь работать без меня. Так, привет, любимки. Учусь избавляться от негатива. По теме прощаю всех, второй раз тоже прощу, но буду отдаляться от этого человека. Вот это самое обидное, да? Когда ты очень сильно любишь человека, горишь им, потом он что-то делает систематически, и ты все. Ты потом в какой-то момент думаешь,
2: что
1: пропади
2: все, да?
1: Ты, пожалуйста.
2: Пропадом.
1: Да. Так, здравствуйте. По теме «Я не потерплю в отношениях» пофигистическое отношение к детям. В моей семье мы, дети, были на первом месте. Все лучшее было в первую очередь детям.
2: Так.
1: Но у моего бывшего все было не так. Он был и есть влюблен в себя. Все должны были вокруг него бегать. Ребенок для меня был и есть на первом месте. У ребенка нашего проблемы со здоровьем. Ему все равно на мои просьбы отвезти к ведущим специалистам в Корею отказ. Не прощу никогда в жизни. С детьми не разводятся. Разводятся, дорогая наша слушательница. Мужчины делают так. Это мы не разводимся, женщины. А мужчина, он ушел, какое-то время будет приходить, там что-то как-то прикрываться, говорить, ой, я люблю нашу доченьку, там сыночку, корзиночку, я люблю, обожаю, жить не могу. Ага. Будет чуть ли не каждый день там приходить, звонить, оставаться все время с ним на связи. Но это до определенного момента. Потом все-таки, когда он вступит в другие отношения, и там у него родится ребенок в этом браке, вот того ребенка он будет любить больше
2: всех, конечно.
1: Да,
2: конечно.
1: И больше, чем этого ребенка.
2: По-любому, потому что со временем его будет отдалять время.
1: Да все,
2: возможность,
1: там
2: все. Возможность, да,
1: и,
2: место, работа,
1: он уже
2: тем более, конечно.
1: Да.
2: И
1: а
2: та,
1: этот
2: которая,
1: от этой женщины.
2: И та, которая еще, которую он любит, а та манипулирует еще сильнее. Поэтому,
1: да.
2: Ну, тут,
1: все, это жизнь.
2: Тут
1: это жизнь. Ладно, ребят, пишите нам. У нас пока уже сообщения все закончились, да. А вы нам напишите, чего вы никогда не простите в отношениях. Мужчина, чего это вы отмалчиваетесь?
2: Те, кто к нам присоединился сейчас, вот присоединяется к нам во втором
1: части. А почему
2: части?
1: Нет сыночек, корзиночек, которые не простят свою жену, если она не будет общаться нормально с его мамой? Обслуживать ее, ухаживать за ней, как там мужчины говорят.
2: Сейчас,
1: пишите.
2: Видимо, появится, потому что во втором части у нас другие слушатели. 8-700-107-10-22.
0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Ботазарова и
1: Павлова. Овны, день может потребовать гибкости в общении и работе. Не настаивайте на своем, в каждой мелочи компромисс принесет больше пользы.
2: Тельцы, хорошее время для решения финансовых вопросов и наведения порядка в делах. Не спешите с выводами, если получите противоречивую информацию.
1: Близнецы, ваши идеи могут найти поддержку у окружающих. День подходит для встреч, переговоров и обсуждения планов на будущее.
2: Раки, старайтесь не брать на себя слишком много обязанностей. Иногда лучший способ помочь – сначала позаботиться о собственных силах.
1: Львы, возможно, приятные новости или неожиданные предложения. Не упускайте шанс проявить инициативу там, где давно хотели сделать первый шаг.
2: Девы, день располагает практическим делам и наведению порядка. Чем проще будет ваш план действий, тем легче окажется результат.
1: Весы, не откладывайте важный разговор. Сегодня есть шанс прояснить ситуацию, которая давно вызывала вопросы или сомнения.
2: Скорпионы, обращайте внимание на детали и мелочи. Именно в них может скрываться информация, которая поможет принять верное решение.
1: Стрельцы, подходящий день для обучения новых знаний, обмена опытом. Не бойтесь задавать вопросы, ответы окажутся полезнее, чем ожидалось.
2: Козероги, сосредоточьтесь на задачах, которые приносят реальный результат. Лишняя суета сегодня будет только отвлекать от главного.
1: Водолеи, захочется перемен или нового взгляда на привычные вещи. День благоприятен для творчества, экспериментов и нестандартных решений.
2: Рыбы, не спешите реагировать на все эмоционально. Спокойствие и выдержка помогут избежать лишних переживаний и сохранить хорошее настроение.
1: Ребят, тема такая, что вы никогда не простите в отношениях? Напишите нам. Через 3 минуты перейду к вашим сообщениям. 8 700 107 10 22. Жду.
3: Азарова и Павлов напоминают.

0: и Павловы.
1: И негатив тоже случается. Все это тоже васаби-шоу. Ребят,
2: ну да, всякое бывает.
1: Мы вас призывали писать нам по теме.
2: Что вы не простите никогда в отношениях?
1: Да. Что вы не простите своему любимому человеку никогда?
2: От вот слова прям... никогда.
1: Так, нам написали. Всем доброе утро. Пока слушали вас с Антоном, сами переругались. У каждого свое мнение. Я за женщину, а муж, соответственно, за мужчин бесит. Это, кстати, вот есть такой red flag. Да? Ты, например, говоришь ему какую-то историю, где где-то женщину там обидели, оставили без алиментов, избили. И твой муж начинает поддерживать.
2: Да, такой, все, ну, видимо, такой, сама виновата.
1: Это
2: там,
1: такой
2: да.
1: звоночек, негативный звоночек. Да? Понимаете?
2: Ну, да,
1: значит, он
2: понимаю,
1: ровно
2: да.
1: также будет поступать с вами.
2: Или подумает про вас.
1: Да. Доброе утро, васаби. Когда у человека все хорошо, рядом могут быть многие, но когда появляются проблемы, болезнь, финансовые трудности, потеря близких или просто тяжелый период, особенно важно чувствовать поддержку любимого человека. Если в такой момент тебя бросают, отворачиваются или предают, возникает ощущение, что не любили тебя, а только удобную версию тебя любили. Вот смотри, это написал Дархан.
2: Да, да, да.
1: Тут ситуация такая. Да? Вот говорит, если у тебя финансовые трудности, смотря из-за чего.
2: Если ты не выходил на работу просто,
1: если
2: да?
1: ты просто бездельником был,
2: или
1: у тебя
2: если ты проигрался,
1: трудности.
2: Опять же таки.
1: Или ты залудоманил, да, и куда-то там квартиру все поставил, да? Или вот
2: забухал,
1: он говорит,
2: все
1: если у тебя появляются проблемы, ну что для тебя проблемы конкретно? Тут надо смотреть по ситуации.
2: Откуда может быть, они проблемы... выходят? Да, может быть, проблема и есть ты этих финансовых
1: вот,
2: ситуаций.
1: И,
2: да.
1: Может быть, ты и есть сама ходячая проблема. Потом жена от тебя уходит, а ты говоришь... Вот она не справилась.
2: Ага.
1: С трудностями, испытаниями. Вот она ушла. Так, здравствуйте. Простить можно все в отношениях. Михаил из Жасказгана. Всякое разное бывает в этой жизни. А она одна, это жизнь. Михаил, не пиши чушь, пожалуйста.
2: Нет, ну видишь, кто-то считает, ну мне кажется, ну что может все простить. Но я опять же таки, это странно.
1: Это бред, да.
2: Да,
1: не простишь. Ну ты простишь, если твоя жена тебе изменит и родит от другого, приведет ребенка в семью, скажет, это теперь вот ты папа, вот тот отказался, вот становись папой. И ты такой, да,
2: прощаю.
1: Жизнь, в жизни можно все простить. Это же жизнь. Привет. Походу...
2: А она еще такая, и второй тоже не твой.
1: Вот нам пишут, походу можно все простить, сейчас же развелось тех, кто к тык-тык-тык звездочка вот так натыкана. Олд. Что такое?
2: Не надо. Не...
1: А что это такое? Я не знаю. Это плохое слово, да? Говорят же, если чего-то очень много, уже придумывают специальное слово. Рогоносец еще, олень еще.
2: Есть такие любители, когда им жены изменяют, и смотреть на это извращенцы, вот они это имеют в виду.
1: Все, поняла.
2: Кукла Вуду.
1: Не сразу до меня дошло. Так, приветствую вас, Саби. Обман — это самое ужасное. Не прощаю обман во всех смыслах. Вижу и чувствую обман. Так, вот нам написала Айгера. Здравствуйте, я проживаю в Алматы. Слушаю вас давно, люблю безумно. Я подала на развод, но не развелась со своим мужем, потому что он у меня валялся в ногах и полгода умолял меня отменить наше расставание. Все потому, что он на стороне.
2: Так.
1: Набрал кредитов на 1,5 миллиона тенге. И до сих пор мне так и не сказал, куда он дел эти деньги. Так, давай, Тосечка.
2: Давай,
1: будем с тобой это обсуждать. Первое, это так какие-то привычки, да, его, возможно, он зависимый.
2: Так, возможно.
1: Возможно, зависимый.
2: А подожди, смотри, вот...
1: Давай с тобой просто пофантазируем. Давай. На что могли уйти эти деньги?
2: Так до сих пор
1: женщина
2: не узнала, да?
1: Какая-то женщина на стороне.
2: Ну
1: все банально. Мне кажется, у мужчин все банально. Ну, либо там он, значит, это... покурить, побухать, проиграть, женщину сходить налево. Все. Мне кажется, вот другого не существует.
2: А,
1: или там какому-то другу дал.
2: Одолжил, да, какому-нибудь?
1: Да, он пропал, а он не хочет об этом говорить. А может быть, маме слил. Вот еще, вот, кстати, пятое. Это
2: еще,
1: слить
2: есть,
1: маме,
2: да?
1: Слить своей родне. Да.
2: Ну, а если, например,
1: все там
2: смотри,
1: примитивно,
2: хорошо,
1: на самом
2: ну,
1: деле.
2: Ну, давай будем по одному отрубать.
1: Давай.
2: Например, смотри, сказал маме, дал. Ты созваниваешься, и мама говорит, я первый раз это слышу. Чего
1: так.
2: мы дальше начинаем? Дальше.
1: Но он, подожди, но он может делать следующее. У меня была такая история,
2: да.
1: Он говорит, нет, я маме дал. С мамой созвонились, она говорит, ничего он мне не давал.
2: Так.
1: Она скинула уже и выписки мне, скинула все уже, там, смс, все отчеты.
2: Хорошо.
1: Она говорит, ничего он мне не давал. Но
2: так.
1: он прекращает общаться с мамой, говорит, вот какая мама предательница,
2: предала,
1: я,
2: да?
1: же ей, я же ей эти деньги дал. Понимаешь? Вот. какая она зараза, и мама, и сестра мои такие предательницы, как они могли меня так подставить? У меня была такая ситуация, точно такая же ситуация, ребят.
2: Да ладно?
1: Да.
2: То есть уже даже выписку скидывают.
1: И тут ты продолжаешь жить с человеком, ты на него смотришь, а он уже совершенно для тебя другой.
2: Хорошо, а вот, ну, смотри, опять же таки, ну, можно же докопаться, да, правда, если он же возвращается, да, вот как Айгера говорит, валялся у меня в ногах, да, потому что понабрал
1: кредиты. Да, она не развелась, но все-таки видимо... он до сих пор не признался, куда он дел 1,5 миллиона, ну, куда вот он дел?
2: Ну, как?
1: Куда? Мужчины, вот как? Напишите мне,
2: подожди,
1: куда вы деваете деньги?
2: А он же
1: деньги?
2: Когда, подожди, он возвращался, разве не пообещал объяснить, куда он это дел?
1: Вот
2: показать
1: она написала,
2: выписки?
1: Он сказал, это мой кредит, я буду сам погашать. Что значит, это мой кредит,
2: кредит,
1: ребята?
2: Кредит на что?
1: Нет, не бывает в семье такого, это мой кредит,
2: семье,
1: я буду сам
2: да.
1: его погашать.
2: Нет,
1: у вас общий семейный бюджет, как по закону, так как бы и по житейским каким-то, понимаешь? То
2: да, есть, но, видимо, видишь, иногда, знаешь, как бывает, мужчина же, если все деньги отдает семье,
1: да.
2: то каких-то свободных денег у него нету. Но
1: а он свободные
2: на,
1: деньги,
2: что,
1: для
2: на
1: чего
2: что-то
1: ему
2: рассчитывает.
1: Для
2: смотри,
1: чего?
2: Например,
1: значит,
2: какой-то хороший друг обратился, попросил выручить кровь из носа.
1: Но он бы сказал, друг обратился, попросил.
2: Да. Тогда это другое.
1: Пусть
2: значит,
1: даже бывшая
2: это...
1: обратилась, ребенок болен, хорошо, ты помог бывшей.
2: Можно бы, можно было
1: да,
2: бы, да,
1: да,
2: сказать. Но тут как бы
1: но
2: бывших
1: нету.
2: Но он
1: не нету, говорит.
2: Да.
1: У меня была ровно такая же ситуация, ребята. Просто не говорит. Я говорю, может быть, ты дал бывшей. У нее ребенок, у него там ДЦП, у него
2: знаю.
1: Проблемы. Она обращалась за помощью, при помощи там посредством Инстаграм. Я говорю, ну ты, может быть, ей помог.
2: Угу.
1: Я говорю, ты скажи, я тебя прощу. Я уже говорю, я тебе клянусь, я тебя прощу за все. Ты мне просто скажи. Он говорит следующее. Знаешь,
2: что,
1: и, знаешь, что для
2: давай.
1: Меня непростительно? Он говорит следующее. Я маме и сестре отдал.
2: То есть стоит на своем.
1: Да, они говорят, ничего он нам не давал. Уже сестренка позвонила, уже плачет. Говорит, да ничего мы у него не брали. Вы чего, говорит, если бы это действительно так и было, мы бы, чтобы его прикрыть
2: да.
1: мы бы сказали, да, он нам дал. Чтобы вы
2: но,
1: там не ругались
2: да.
1: Но мы бы, говорит, его прикрыли. То есть это нелогичное
2: но
1: вранье
2: да, да, да,
1: они, она говорит, мы бы спокойно признались. Но мы не хотим признаваться, потому что мы не брали никаких денег. А он говорит, они не признаются, потому что они боятся, что ты скажешь, возвращайте.
2: А может быть, они не говорят, чтобы они хотят, чтобы вы именно поругались?
1: Дуся, я тебя умоляю.
2: Нет, ну а нет. вдруг там, знаешь,
1: да,
2: мама...
1: Нет, это отметается, понимаешь? Вот.
2: Но я бы на его сказать, месте стоял на своем.
1: Сказать, что выпивает, да? А если он признается в этом, то ему будет запрет на выпивку.
2: Ну, понятное дело.
1: Если он признается в том, что он лудоманит, ему будет запрет. И вот любое признание, ему будут последуют
2: нет.
1: санкции, понимаешь?
2: Нет, да, я понимаю, но просто смотри,
1: ну,
2: хорошо.
1: Ну, вот куда мог мужчина взять 1,5 миллиона?
2: Смотри. Окей, хорошо, мужчина жил, как-то возвращается, чтобы его простили, чтобы...
1: Разводиться вообще не хочет.
2: А как тогда быть?
1: Как быть?
2: Нет, ну то есть, либо тогда ты говори, куда ты делал эти деньги, я тебя прощаю.
1: Что бы я сделала?
2: Либо я тебя не прощаю, и тогда, ну, там
1: что бы сделала я?
2: Да, что?
1: Я бы просто взяла такую же сумму, только чуть больше, в наказание.
2: И потратила на себя?
1: И потратила бы на своих родителей, на что-то такое, что его бесит. Понял?
2: Неплохая многоходовочка.
1: Да, наказание. Потом заходите в ЕГОВ,
2: так.
1: выставляете его запрет
2: да,
1: на 10 лет. На 10 лет это не отменяется.
2: Без супружеского...
1: Не-не-не, не про это. А ставите запрет на азартные игры на 10 лет. Да. И там это отменить нельзя. Можно отменить только кредиты. Там ты ставишь себе запрет на получение кредитов, но ты опять же заходишь
2: да,
1: и опять
2: да,
1: же
2: да,
1: это
2: да,
1: отменяешь.
2: Да, да.
1: Отменяется это так
2: нет,
1: же легко.
2: А там же вроде бы как-то без согласия
1: еще...
2: супругов есть же такое, вот это, без согласия супругов.
1: А это как надо, идти прям в ЕГОВ сам?
2: Нет,
1: или как? А
2: у меня делать? Супруга то же самое сделала.
1: А нельзя... почему она это сделала?
2: Потому что, чтобы я не брал кредит. Так
1: нет,
2: она
1: а
2: такая
1: она
2: молодец,
1: сделала?
2: Она и сделала на моего братишку, что теперь без согласия близких он не может взять кредит.
1: Так? Никакой.
2: Никакой.
1: Обалдеть.
2: Классная
1: вот
2: штука.
1: Да. Классная штука.
2: Да,
1: вот, пожалуйста, девчонки,
2: лайфхак,
1: пользуйтесь.
2: Если
1: то есть
2: надо.
1: Без согласия супруги.
2: Без согласия близких родных вы не можете, да, взять.
1: Ну, я знаю, что такого закона вроде как нет.
2: А, есть. У меня есть? Супруга прям, да, потому что мы очень боялись, что братишка может еще больше их набрать. Нет.
1: А вы его опекуны разве?
2: Мелкие
1: он
2: суды
1: же взрослый дядька.
2: Он может взять какие-то, знаешь, вот в этих кредитных компаниях, которые...
1: Да-да-да, не говори
2: но
1: каких.
2: Я не знаю, как они называются.
1: Да.
2: А вот именно в банках он официальных кредитов не может взять.
1: Не может. Ну да. Ладно, посмотрим.
2: Ну это сволочи в этой фигне набирает.
1: Да
2: их
1: он
2: много.
1: Найдет, мне кажется, найдет. Кто захочет, тот найдет.
2: Да, вот еще бы, знаешь, это было
1: но
2: бы грехов
1: вот
2: отмена этого.
1: Ребята, кстати, а давайте обсудим тему «Тайные кредиты от супругов». На что и для чего? Нам же пишут слушатели анонимно.
2: Ну да.
1: Понимаешь, мы же никому не сдаем.
2: Понятное дело.
1: Ребят, вы за эту тему или нет? Так, вот еще есть такое сообщение. Да. Доброе утро, Васаби. Я не прощу женщину, которая меня не обеспечивает.
2: Я тоже бы не обеспечил.
1: Вот Антон тоже не простит, поэтому он живет с женщиной, которая его периодически обеспечивает. Да. А, здрасте, не думаю, что измена и дети, ребенок от другого других не простят люди. Сейчас каждый третий растит не своих детей, ребенка и не знают об этом.
2: Ну да, как показывает практика, каждый пятый растит не своего ребенка.
1: Каждый третий, точечка, статистика, да, показала. Но все-таки, что мы будем делать с тем человеком, который взял вот такой тайный кредит и не признается?
2: Смотри.
1: Но разводиться не хочет, держится, прям плачет, умоляет. Что делаем?
2: Но надо сказать, если ты так не хочешь, скажи, куда ты дел.
1: Не говорит.
2: А почему? Это странно, странно же как-то не говорит.
1: Нет, точнее говорит, куда.
2: Но врет.
1: Да.
2: Так, ну.
1: Надо подумать.
2: Ты знаешь, вот, ну, для начала взять на него еще так, на него еще такой же кредит.
1: Так.
2: Для себя.
1: Так семейный-то бюджет общий.
2: Ну, покрывать-то он будет.
1: Ну, как бы...
2: Как ну, хорошо, сказать? Смотри, сказать, что он покрывать будет, а денежку себе возьмешь. Заранее притыриваешь
1: на будущее. А тут нам слушательница написала. Здравствуйте, а тогда на такого супруга надо просто переоформить все. Если у вас имеются кредиты или остатки по ипотеке, или остатки за автокредит, пусть он на себя забирает этот кредит. Пишет слушательница. И больше ему банки уже давать не будут. Это такой запрет без запретов.
2: Но тут как бы не в этом же дело. Тут ты же знаешь, суть узнать, откуда он делал эти деньги.
1: Антошка, ты не поверишь. Нам написало 5 женщин. Пожалуйста, подскажите, куда надо зайти, чтобы без согласия супругов не давали кредиты. Вот это поворот.
2: Вот поворот.
1: Ну я знаю, что такого нет вообще. Нельзя взрослому человеку запретить брать кредиты.
2: Нет, смотри, если вы в браке есть, я тебе честно говорю, может быть.
1: Так, ребят, подождите, мы прервемся.
2: Может быть, конечно, моя супруга мне конкретно промыла мозги, но.
1: Скорее
2: да,
1: всего.
2: Она говорит, что есть такая услуга, что можно зайти и поставить запрет без взятия кредита без супруга.
1: Так он снимается.
2: Ну а как, если она же не даст его снять? Нужно уже будет ее подтверждение, правильно?
1: Да?
2: Ну да, логика-то.
1: А, и еще, ребята, вот вам лайфхак. Берете телефон своего супруга, если вы чувствуете, что у него тайный кредит или какая-то другая жизнь. Зайдите в историю вопросов GPT. Там будет все. Вы познакомитесь со своим супругом совершенно невероятно другой стороны. Просто зайдите в его GPT и посмотрите. Какие вопросы он задает, ваш супруг? Если вот вы почувствовали, у него двойная жизнь, что-то не то, да? Зайдите в чат GPT.
2: А еще,
1: и
2: подожди,
1: там все понятно, с чатом GPT мы откровенны. То есть мы задаем откровенно какие-то вопросы.
2: Девочки, еще или помимо GPT, Gemini есть,
1: да,
2: и еще Grok.
1: Да, везде, во все ИИ. Зайдите, ребят, во все ИИ запросы. И вы увидите своего супруга с невероятно другой стороны.
2: Ну,
1: вот
2: а
1: прям
2: продолжаем.
1: Гарантирую вам. Прям вот прям клянусь Антоном.
2: Ого, что?
0: Эй, проведи свое лето в отличной компании с Азаровой и Павловым.
3: Energy FM Жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Итак, ребят, мы продолжаем обсуждать, чего вы никогда не простите своему любимому. Я не смог простить того, пишет наш слушатель, что она все деньги, которые я ей отдавал, я ей доверял. Она сливала своей маме и сестренке, платила за учебу. Мне, конечно же, денег, как вы думаете, жалко или нет? Конечно же, жалко. Почему я должен обеспечивать ее маму и ее сестренку? После долгих споров мы все-таки развелись. Я не спонсор ее семьи.
1: Ну вот, видишь, бывает
0: такое.
1: Такое
0: мнение,
1: да,
0: от нашего слушателя Алик. Алик.
1: Он ты знаешь, писал. Ну когда если скрывает, можно же бы. Вот ты, мы недавно вот с тобой говорили об этом. То, что странно не то, что человек вот это сделал, да, а то, что скрывает. И вот как вот с
0: вот
1: этим
0: есть такая,
1: быть?
0: Ребят, есть такая ситуация. Вот к нам слушательница обратилась с вопросом.
1: Давай.
0: Наша слушательница задает нам вопрос следующий. И у нее идеальный муж. Он не курит, не пьет, никаких пагубных привычек нет, не гуляет.
1: Как казалось.
0: Да, нет, все у них идеально. Да. Все у них идеально. Вот она написала. Ребят, давайте поддержим нашу слушательницу. Ответим ей на вопрос. Она пишет нам, она прислала нам целое письмо, из которого мы поняли, все у нее в семье идеально, идеальный муж, идеальная картинка семьи, все классно. Но она стала замечать, что он где-то там берет какие-то левые деньги. Не из семейного бюджета, а так вот, берет себе личные кредиты. Потом, значит, она посмотрела в поиске везде, у него были запросы на то, что как мне скрыть от жены, что я выпил алкоголь. Когда она его подозревала в том, что он выпил где-то алкоголь, он клялся жизнью своей матери, говорил, пусть моя мама... Следующие... Так, давай, процитирую. Следующие слова... пусть моя мама умрет, если я действительно выпил. Хотя в этот вечер он выпил. То есть ее обижает то, почему он так сильно клянется, почему он это делает и почему он стал тайно выпивать. Хотя запретов дома вообще не было. Просто она говорит, когда они познакомились, он никогда не пил, вообще никогда не пил.
1: Ну, видишь...
0: И тут проходит много лет, там 10 лет,
1: да,
0: и выясняется, что он... потихонечку, как будто стал это делать.
1: Я
0: стал
1: тебе...
0: делать это последний год.
1: Да, да,
0: и вот, ребят, вопрос к вам. Поддержите нашу слушательницу. Она задается вопросом, почему он стал так врать, так клясться, такими святыми для нее, казалось бы, клятвами, и продолжает технично выпивать, хотя в их семье запретов на алкоголь не было.
1: Можно я попробую?
0: Пишите, ребят, 8-700-107-10-22. Давайте поддержим нашу слушательницу.
1: Можно я попробую свое мнение высказать, как почему, мое видение, почему это происходит? Ну, во-первых, если запретов не было, но он, наверное, знал, насколько все-таки супруга негативно относится к алкоголю.
0: К алкоголю, да?
1: Да? Либо у них в семье такое вообще как бы заведено не особо хорошее отношение к алкоголю.
0: Ну да.
1: И нет никогда там даже какой-то выпивки
0: дома. И он не хотел разочаровывать.
1: Он не хотел разочаровывать, это раз. Во-вторых,
0: Он же мог просто не пить.
1: Смотри, он мог не пить, но у мужчин бывают разные случаи, когда... знаешь, ты заходишь в такой тупик, что единственного выхода, как вот, может быть, даже сделать какой-то разряд эмоций. Я не оправдываю сейчас его.
0: Алкоголь зло,
1: ребят. Алкоголь
0: зло,
1: да. Я пытаюсь просто понять его, да, почему он это сделал. Он может...
0: Хорошо.
1: Он, может быть, увидел...
0: Но смотри, опять же, Антон, если запрета в семье не было... Не было.
1: Да.
0: Но ты же мог сделать это в открытую.
1: Смотри.
0: А зачем ты это делаешь скрытно и клянешься такими
1: клятвами?
0: То есть ты говоришь следующее. Вот, значит, я клянусь, и пусть моя мама умрет, если я вру.
1: Смотри,
0: зачем?
1: Я тебе сейчас, да, это, конечно, глупое.
0: Это
1: да?
0: Усилить эту клятву.
1: Нет, я тебе сейчас покажу, сейчас объясню для
0: давай,
1: чего.
0: Давай. О, Антон прищурился, значит, будет все.
1: Нет, просто были такие
0: серьезно.
1: Моменты у меня, когда я то же самое делал и клялся.
0: Ой, да ты вообще это...
1: И для меня, знаешь,
0: я тебя не воспринимаю.
1: Знаешь, подожди, я тебе скажу, как клятва обнуляется у тебя в голове, потому что ты поставил на руках крестик и спрятал.
0: Вот зачем?
1: И ты такой, тогда клятва недействительна.
0: Ребят, вы будете помогать нашей слушательнице? Почему никто не пишет?
1: Слушай, я как раз-таки ей пытаюсь помочь понять, почему сделал ее супруг, и может быть где-то простить его, может быть, за какие-то вещи, которые он неправильно сделал, потому что боялся ее уберечь от того понимания, что ее муж алкоголик.
0: Смотри, прощения не просят. Говорят, что ты больной человек, тебе
1: стоят
0: показалось.
1: На своем. Это, знаешь, когда...
0: Это поддержание картинки идеального мужа.
1: Да, поддержание того, чтобы... Можно такое слово сказать? Не обкакаться, можно так сказать, да? Извини, что это грубое, может быть, сказать.
0: А ты мог заменить на аналогичные слова?
1: Не получилось.
0: Синонимы тебе как-то знакомы вообще?
1: Ну, там вообще...
0: Не опозориться, да?
1: Да.
0: Но да, тут, не разочаровать своих близких,
1: именно так,
0: не облажаться.
1: Потому что, знаешь, не упасть лицом в грязь. Ну, это как-то слабо. Да. А тут именно прям вот настолько по полной, потому что это серьезная проблема, алкоголь, понимаешь?
0: Да, и это он, серьезная проблема.
1: Почему он клянется, чтобы это обнулить, эту ситуацию, чтобы... Понимаешь, хозяйка, мы помнишь, как-то
0: а
1: с тобой...
0: А я думаю, чтобы не было запретов на последующие его...
1: Нет, смотри, во-первых, раз, на, может быть, и на это, эти, а
0: да?
1: Во-вторых, смотри, знаешь как, можно сказать, если я узнаю, если я догадаюсь, он скажет, окей, но... Знаешь, для чего это сказано? Ты однажды сказала и говорила в эфире, мужчины, никогда не признавайтесь в том, что вы изменили, если вас даже женщина тут
0: измена.
1: Же такой, тут, понимаешь, если бы он хотел
0: другое.
1: Тебя потерять, он бы, наверное, бы сознался где-то еще что-то.
0: Ага.
1: А тут он хочет до конца стоять на своем.
0: На том, что он идеальный.
1: Конечно.
0: Идеальный.
1: Конечно. И,
0: чтобы не рушилась картинка и не поступили
1: да.
0: запреты и санкции.
1: Ведь, по сути, не пойман не вор же. Поэтому
0: так говорят, да, в вашем мире,
1: в русском. В нашем мире, ну, это в любом мире.
0: И я заметила ни одного сообщения в поддержку нашей слушательницы или что-то. Вот почему не пишете, мужчина? Я ждала, что вы дадите
1: смотри,
0: ей какой-то
1: ну, может совет. Быть, может быть, ему действительно, он попал в какую-то такую стрессовую ситуацию, где ему хотелось выпить, и он не хотел бы просто, чтобы даже ты знала об этом. А может быть, даже если узнала, то хотелось бы, чтобы ты промолчала
0: нет,
1: об этом.
0: А у тебя нет такого ощущения, что тайный алкоголизм, ну, он гораздо сильнее, чем открытый?
1: Нет, не кажется.
0: Да?
1: Да, в тайне вообще невозможно особо
0: пухать. Врачи-наркологи, вы нас слушаете.
1: Я тебе
0: прием,
1: скажу
0: прием.
1: Так. Знаешь, все тайное становится явным. Однозначно. То есть да. алкогольный перегар долго скрывать, если он алкоголик, невозможно. Если он там это делает раз в энное время, когда рядом тебя нету, и ты даже не заподозрила, то... Да бог
0: а смотри, а если этому человеку вот не порицать, например, в семье, допустим, вот ты сказал до этого, что в семье, возможно, негативно относились к тем, кто употребляет алкоголь, да?
1: Да.
0: А если, например, она пойдет ему навстречу и скажет, ну хорошо, вот, пожалуйста,
1: иногда.
0: Мы не отрицаем, да, но иногда, но это же только увеличится дозировка, у тебя нет ощущения, что это просто алкоголизм?
1: А ты проверь, ну ты проверь, подожди, всякие же случаи, подожди, опять же таки, наша слушательница может... Нет, я говорю, проверить, ты проверить, я говорю, можешь...
0: Да.
1: Ну,
0: слушательница,
1: да? Угу. В данном случае. Либо как-то будет все ухудшаться, либо все будет в принципе...
0: А вот знаешь, нам написал наш слушатель, он говорит, Антон плюс-минус говорит схожее с моим мнением, вполне в семье запрета не было, но было осуждение других. Легкая психологическая уловка, надо им проработать это у семейного психотерапевта. А вы думаете, мужчина так и разбежался и пойдет к психотерапевту?
1: Ага.
0: Он скажет, я не псих, я не алкоголик. Каш,
1: я не
0: больной,
1: пил, да.
0: Я никуда не пойду, я ведь не пил.
1: Конечно.
0: Все.
1: Ты знаешь...
0: Что мужчин не знаете.
1: Вообще, это мне напоминает мои детские отмазки перед родителями, когда я понимал, что я пил, но я боялся это говорить.
0: Да. А надо было говорить, что было
1: нет,
0: бы, если бы ты сказал?
1: Возможно, я бы признал эту проблему.
0: Ага. Яна, мама, что мама, ты перегаром как... пахнет? А ну-ка, поклянись, сыночка, и ты... Да, мам, выпил. Было такое, не смог справиться с ситуацией.
1: Тут сразу бы, понимаешь, я...
0: А что было бы,
1: на улице бы жил.
0: А что было бы? Ну, не выгнали бы тебя, ну, поругали бы тебя, и все.
1: Ну, ты знаешь, страх того, что произойдет, и незнание, что произойдет, оно сильнее, чем наказание даже, которое будет. Поэтому... Я, наверное, как и все подростки, молчал.
0: Но это считается
1: молчал,
0: враньем. Я считаю, что в браке это считается таким враньем. А хотя мужчина скажет, я просто пытался спасти брак.
1: Ты знаешь, мужчина скажет, что я хотел уберечь тебя от этих знаний обо мне. И он будет тоже прав. Понимаешь?
0: Ну, да.
1: Здесь будет правда у каждого на его стороне. Просто если вы любите друг друга, да, ну, можно где-то закрыть, может быть, на какие-то
0: закрой
1: мелочи.
0: Закрой глаза, слушательница
1: да.
0: наша, закрой глаза.
1: Если, конечно, это будет увеличиваться и продолжаться, то тогда здесь уже нужно как-то это решать по-другому.
0: А решать же никто не будет, Тосечка.
1: Ну, а как? Тогда надо просто разводиться.
0: Ну, это прям совсем категорично.
1: Подожди, а как тут ты хочешь по-другому?
0: Я ничего не хочу.
1: Нет, ну, я имею в виду нашей слушательнице дать совет. Если, например, если это не прекратится...
0: А мы не даем советы. Я просто так это попросила, чтобы слушатели написали, а им нечего сказать.
1: А вот я даже, мне даже ей нельзя... Вот знаешь, вот у меня как бы это пусть это грубо звучало.
0: А ты готов, Тосечка, вот если вот сейчас я и твоя жена, скажем, выбирай?
1: Нет.
0: Вот видишь, вот.
1: Поэтому и не надо говорить такого. Если вы не знаете, что я так скажу, нет.
0: А почему тебе вот эти неодушевленные предметы дороже, чем одушевленные?
1: Потому что это часть меня.
0: Антон, ты на 80% состоишь из воды, а не из чего-либо другого. Хотя, судя по
1: последние выходные
0: мышлению...
1: показали наоборот.
0: Ладно, ребят, всем доброе утро, мы продолжаем.
2: Лето, утро, васаби, идеально.

0: часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Особые приметы, ну что ж, вы готовы, да? Ага, сейчас я вам все расскажу, что сегодняшний день грядет.
2: Давай,
1: сегодняшний день грядет. Что он нам несет?
2: Тошечка, вообще, подожди, а ты попробуй вот говорить так, как ты вот,
1: да,
2: разговариваешь.
1: Как вообще пойдет,
2: вот неправильно, да? Косноязычно говори, будь собой, не стесняйся.
1: А что ж тогда поправила меня?
2: Расслабься, вперед.
1: Что грядущий день несет?
2: Да, вот как попало,
1: чё,
2: говори.
1: Что
2: вот
1: несет,
2: как...
1: то грядет.
2: Да, пойдет.
1: Да, народные приметы, а сегодня какой день недели?
2: Сегодня среда.
1: А какое число?
2: 17.
1: Как я вас проверял, да. Народные приметы на 17 июня. В Казахстане, между прочим, 17 июня в народном календаре считался днем летней силы, зрелости природы и добрых начинаний. В степных районах внимательно наблюдали за небом, ветром и травами. Считалось, что именно сейчас природа подсказывает, насколько щедрым будет остаток лета. В народе говорили: июнь землю украшает, а человека добрые дела. Так что в этот день связывали с трудолюбием, уважением к старшим и благодарностью за то, что уже есть. Сегодня очень хорошо благодарить Вселенную за то, что мы имеем. Так что остановитесь, да.
2: Спасибо. Благодарю Вселенную, да, за то, что я имею. А да, имею я, ну как бы, ну как вам
1: довесков
2: сказать?
1: Как полный воз. Че ты прям?
2: Довесков полный воз. Ладно, дальше.
1: Да, кто-то... Это, знаешь, шел этот великан,
2: ну, хотя, да,
1: с мешком полных довесков, и все тебе упали.
2: И причем я вам не даю за это деньги,
1: вот
2: ничего.
1: Именно.
2: Вы просто мне прислуживаете.
1: Чисто сердечно, да.
2: Что я такого сделала в своей жизни, что у меня есть вот,
1: видишь,
2: аж целых 3 довесочка? Если брать с домашним, 4.
1: Уф. Так ты вообще княжна уже.
2: Да.
1: Так вот, и народные приметы. Что вообще можно, что нельзя делать? Сажать сегодня полезно, сажать растения, которые дают плоды. Считалось, что все посаженное в этот день хорошо приживается и приносит хороший урожай. Благодарить за людей, за помощь. Особая примета дня. Хорошо звонить родителям, благодарить учителей, вспоминать добрые поступки близких. Верили, что благодарность, сказанная 17 июня, возвращается с троицей.
2: Благодарить родителей, да, надо
1: всех
2: сегодня?
1: Учителей за что, угу, за что, за то, что угу вам дали. Совершать добрые поступки без выгоды. Помочь соседу, подвести человека куда-нибудь, уступить место, поддержать просто словом. Считалось, что это лучший способ привлечь удачу. Также, естественно, хорошо сегодня проводить время на природе. В парке, у воды, в степи, в саду. День считался наполненным природной энергией. Сегодня очень хорошо устраивать семейный ужин. Раньше верили, что где семья соберется вместе, там счастье задерживается надолго. И сегодня также полезно начинать что-то изучать новое.
2: Так.
1: 17 июня считался благоприятным днем для новых навыков, обучения, творческих проектов.
2: Вот, вот попробуй как-то вот другую
1: говорить
2: работу
1: по-старому
2: сегодня.
1: Да нет, не
2: нет,
1: хочу.
2: Не хочешь.
1: Что
2: попробуй
1: нельзя делать?
2: Попробуй выйти на вторую работу, Антошка. Вот попробуй после сегодняшнего эфира пойти на следующую работу и поработать, да. Мне кажется, у нас мужчины вот такие вот...
1: Какие такие вот?
2: Имеют много пагубных привычек, потому что они просто бездельники.
1: Да?
2: Да. Мужчина должен пахать, много-много пахать, страдать.
1: А я вот хочу, чтобы...
2: Ему будет не до этого.
1: А я,
2: знаешь,
1: хочу, чтобы мне было до этого.
2: Головы. Вот нам женщины написали, там, у одной алкоголик, у другой там еще какой-то лудоман. А это все от чего? Это все из-за безделья.
1: Слушай, ну если мне нравится бездельничать, этот...
2: Тебе нравится, потому что ты к этому привык, а ты привык к безделью. Тебя надо вот так взять, загон какой-нибудь,
1: ага,
2: загон.
1: Сейчас.
2: Тебя туда, и вот так, звукорежиссера, всех туда, да? И прям целый день гонять.
1: Просто чтобы мы бегали?
2: Ну, там что-нибудь вас заставлять делать.
1: В загоне?
2: У меня уже ферма.
1: Ну, у тебя же ферма довесков. Что-то мне не нравится, знаешь?
2: Вот.
1: Я буду тот самый Джанго освобожденный.
2: Вы будете не хотеть там расслабиться, что-то там употребить, скажем так.
1: Не, а зачем сразу употреблять что-то?
2: Не, ну что-то, ну понимаешь, да, там.
1: А если
2: вы не захотите в ТикТоке сидеть, вот эти все пагубные привычки.
1: Ты говоришь сейчас про тех, у кого нет работы. У нас звукорежиссером есть работа.
2: Это отмазка, это не работа.
1: Это работа.
2: Что вы здесь делаете? Просто сидите. смотрите на, где
1: это
2: вы езжаете.
1: Это работа.
2: Вот. Так вот, и вас туда загнать, прям вот заставить сильно страдать и пахать, вы будете мечтать только о кроватке. Что вот кроватка, кроватка, вот просто лечь и уснуть. И вот так вот вы будете просто доползать до кровати и отрубаться.
1: Смотри, хозяйка.
2: И в таком режиме несколько лет. Это будет такая хозяйкина, подожди, хозяйкина тюрьма на исправление мужчин.
1: Ага, сейчас.
2: Вот.
1: Добровольно,
2: а потом
1: я туда не пойду.
2: Так я и вот хотела бы. Люди есть, кто поможет мне, чтобы тех, кто не хочет добровольно.
1: Ты сейчас не наговори лишнего.
2: Да, на статью скажу. А не-не-не, я все, я не хочу этого.
1: Я хочу, чтобы они были.
2: Не, ну мои будут по желанию, по своему собственному. Мы сделаем так. Они подпишут документы,
1: это
2: там
1: тоже
2: все, что надо. Да, добровольно. Вот, их туда загоняем, всех бездельников. Девчонки. Все, они там пашут, спят, пашут. И так три года без остановки.
1: Элечка, я не знаю,
2: потом они выходят, и они уже забудут, и они поймут, что оказывается, счастье в мелочах. Это в том, чтобы просто поспать, а не просто что-то там выпить и как-то погужбанить, куда-то сходить.
1: Это в каком-то твоем мире, может быть, и сработает.
2: Я бы так сделала.
1: Делай.

0: почему ты так завелся?
1: Потому что я Джанго освобожденный.
0: От одной мысли, что тебе запретят то, чем ты сейчас занимаешься.
1: Потому что, ты знаешь, я считаю, что если ты...
0: Вгоняет тебя в ужас.
1: Ну, конечно. У меня есть та работа, которую я люблю, которой я занимаюсь.
0: Чего ты это несешь? Это я просто фантазирую.
1: Да ну твои фантазии, я же
0: испугался. Я не буду тебя забирать на эту ферму. За меня это сделают другие люди. Люди, вы слышали меня? Вы понимаете? Я подаю вам знаки. Сделайте это с ним. Сделайте.
1: Подожди, на ферме фермачи?
0: Да, это такая ферма. С решетками в небо.
1: Ты вообще... Я больше не хочу с тобой обсуждать то, что можно и что нельзя делать 17 июня.
0: Ну, мне хотелось бы, так как я твоя хозяйка, решать за тебя, что тебе делать.
1: Хорошо, что не получается.
0: Это же все что нельзя... изделия.
1: Что... Смотри, вот смотри, подожди, что нельзя делать 17 июня? Жаловаться на жизнь, на судьбу, на тебе.
0: Так никто не жаловался.
1: Ну, я просто говорю, не жаловаться, не
0: Причем
1: надо.
0: Причем тут это, не пытайся меня таким дешевым методом отвлечь от того, что
1: это главный
0: хочу.
1: Запрет дня, между прочим.
0: А я это сделаю, да.
1: А, и считалось, кто летом...
0: Вскрою тебя, Антоха, закрою.
1: Я думал, хорошо, что не вскроешь. Ух, я же целый, не
0: и
1: надо
0: И все,
1: мне.
0: Выйдешь чистенький, вот тебе и рехап. Давайте придумаем рехап для бездельников. У нас много бездельников, мужчины сидят без дела, поэтому они вот сидят в этих тиктоках, все, поэтому у них появляются пагубные привычки.
1: Ты сейчас взяла мою рубрику,
0: разводы.
1: Просто разнесла, переиспортила, да.
0: Вот, а давай создадим
1: да
0: такую.
1: Да нет, не будем мы ничего такого
0: ферму.
1: Создавать, поверь
0: рехаб
1: мне.
0: Рехаб для безработных.
1: Я тебе скажу, есть такие рехабы.
0: Рехаб для бездельников.
1: Есть
0: вот.
1: Такие, ну.
0: Все. И там будет вот эта вот группа поддержки. Садишься, я там бездельник.
1: Да. А
0: я там скроллил ленту 12 часов подряд.
1: Где деньги взять на этот, понимаешь, рехаб?
0: У меня будут спонсоры.
1: Ну, давай тогда их найдем и поможем.
0: Да, вот у меня будут спонсоры. Но деньги мы будем отдавать только вашим женам. Они же созидательные. Они
1: вашим
0: же...
1: женам вообще?
0: Ну, твоим
1: каким
0: там
1: каким это, женам отдавать?
0: Звукорежиссера женам. Я же конкретно имею в виду
1: ты
0: вас.
1: Про что вообще?
0: А не других Нет. мужчин. Что сейчас они обидятся на меня. Я не хочу, чтобы чужие
1: Элечка,
0: мужчины
1: хочешь,
0: на меня
1: обижались.
0: Хочешь,
1: я тебе обижались? Шутку расскажу? Нет. Жила-была одна девочка.
0: Уже так отвлекаюсь.
1: Однажды она испугалась, что на нее стали засматриваться мужчины все старше и старше, а потом посмотрела свой паспорт и успокоилась.
0: Ну да.
1: Понимаешь?
0: Точно. Да. И к чему это
1: к было? Тому, что,
0: это
1: знаешь,
0: ты так менял тему?
1: Да, смотри. Если ты вот сейчас вот говоришь, что кто-то там из мужей плохой, а пусть посмотрят, смотри, сейчас вот паспорт мужа, может быть, к этому возрасту он уже и хороший.
0: Так.
1: Понимаешь? И... То есть, а чем дальше, там уже как бы и тебе моложе мужья-то уже выбирать не придется.
0: А ты о чем вообще?
1: Я не знаю.
0: Ты к моей личной жизни перенесся, я не поняла. Я говорю про то, что я хочу открыть рехаб для бездельников. И там мужчины будут пахать. Вы что-то такое делать, какой-то завод, и там на этом заводе вы будете работать, и вам будет некогда туда.
1: Ну это же,
0: смотри, выпил в тюрьму,
1: вообще
0: погулял,
1: это здорово.
0: Сходил к девчонкам.
1: Открыть
0: вот
1: завод,
0: будет.
1: На который можно дать работу бездельникам, чтобы они пришли и зарабатывали денег для своих жен.
0: Да,
1: но как открыть этот завод-то теперь?
0: И вот так я буду выходить там на подиум и говорить, вы хотите работать? И вы такие, да!
1: Ты что, гладиатор насмотрелась? Какой?
0: Или... Вы будете пахать и страдать? Вы
1: не
0: такие,
1: могу.
0: Да!
1: Все деньги женам? Да!
0: Да, вот такой хочу.
1: Алкоголь зло? Да!
0: Хочу такой мир.
1: Ага. Да. И мы такие, знаешь, в набедренных повязках, и все такие загорелые, да, подкачанные
0: да,
1: стоим.
0: Да, да.
1: А у тебя своя такая пирамида красивая.
0: Да, да, и чтобы ни у кого не было лишнего веса,
1: да,
0: кроме
1: и как
0: меня.
1: Будто мы в как будто мы в Древнем Египте.
0: Нет, в современном Эльвирипте.
1: Подожди, тогда мы эльвириптяне?
0: Да, и вы будете моими эльвириптянами.
1: Отказал.
0: Потом даже про нас снимут фильм, мы войдем в историю.
1: Ага, да-да-да.
0: Вот. Как первый и единственный рехаб для бездельников.
1: Это как Жанна Д'Арк, только будет Эльвира Д'Арк. Да,
0: где их вроде как вынуждали работать изначально, подожди, на первых порах, а потом им промыли мозги, и они с радостью стали сами работать, понимаешь? Все на добровольной основе. Все. Вот.
1: На вот тебе.
0: Трехразовое питание.
1: Это понедельник, вторник, среда?
0: Обещаю, трехразовое питание в день.
1: А
0: ты думал в неделю? Хотя в неделю тоже можно. Так, рубрика «Карманный психолог» нам написала слушательница. Что значит идеальный? Человек состоит из желаний, они не могут лежать только в положительных плоскостях. Просто их маскируют под социально одобряемые. А то, что муж не признается, вполне возможно, это просто желание хоть что-то оставить только для себя. Какую-то часть жизни не делить с женой,

0: А дать такие клятвы про маму для него не так важно, как ей. Ну, I think, говорит наша слушательница. Вот, она дала свой совет нашей предыдущей слушательнице, которая обращалась за помощью.
1: Ну,
0: ну ладно,
1: думаем,
0: ребят,
1: что мы помогли.
0: Надеюсь, что мои мечты когда-нибудь да и осуществятся.
1: Да.
0: Спонсоры, я жду вас.
1: Если вы хотите построить Эльверипт.
0: Эльверипт, да. Но только там, не-не-не, там насильственно никому ничего, я против насилия. Там все вот, вот просто вот по доброй воле, да. Вот как-то
1: и
0: надо
1: будет
0: там
1: это
0: загипнотизировать, да. Что это тут? Создать своих людей. Я не знаю. Пока надо подумать. Пока в разработке, пока в разработке.
1: Еще скажи, какой...
0: Сейчас спрошу у чата GPT. Представляешь, что с ним будет, если я задам ему такой
1: вообще
0: вопрос?
1: Вообще, он просто поплывет.
0: Он перезагрузится. Ладно, ребят, прощаемся с вами уже
1: если
0: до завтра.
1: Если вы слышали
0: завтра
1: этот бред, да, всегда ваши.
0: И знаете, что это всего лишь шоу.
1: Конечно.
0: Да. Никакого отношения к реалиям это не имеет.
1: Эльвира Азарова,
0: Антон
1: Павлов.
0: Пока,
1: до завтра.
0: Любимые.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Дія Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазий» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазий» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Energy.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. За вертушками проводник в мир клубной алхимии. Легенда ночной жизни Алматы. Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.

0: Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Хаус-стрим Сегежа Шопас.
2: Дай газа, кумыля Хаус-стрим Аганонаста.
1: Ди Energy FM, ди.